show. Qual é que eles vendem mais? Там пиздец, красота немедленная. Для очень крепких пацанов там пиздец.

Прошу, сколько он занимает? А? Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец, как хорошо. Мне даже завидно, что я уже не крепкий.

0: Пошел.
1: Сколько он занимался?
0: Нет.
1: А? Там пиздец. Красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец.

0: Пошел.
1: Спортом заниматься?
0: Нет.
1: Вести футбол. А?
0: Посмотрите, что происходит.
1: Там пиздец. Красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец так хорошо. Мне даже завидно.

0: Пошел.
1: Спортом заниматься?
0: Нет.
1: Лисицу. А?
0: Посмотри, что происходит.
1: Там пиздец. Красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец как хорошо. Мне даже завидно, что я уже не крепкий.

пошел. Сколько там заниматься? Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец, как хорошо. Мне даже завидно, что я уже не крепкий.

0: Пошел.
1: Сколько он занимается?
0: Нет, 10 часов.
1: А? Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец так хорошо. Мне даже завидно, что я уже не крепкий.